лепета. Зазвони уж рано, мийся в сиди цепета. Стоп, шут, уж топишь, ради нищ, не жлевишь.